В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 7 мая в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. По сообщению американского СМИ, США и Иран все ближе к возможному мирному соглашению. Три пассажира эвакуированы с судна, зараженного хантавирусом. Япония и Турция усиливают сотрудничество в области оборонного оборудования. А сейчас обо всем подробнее. Как сообщил американский веб-сайт новостей Axios в среду, официальные лица в Вашингтоне считают, что они близки к подписанию мирного соглашения с Ираном. Однако иранское руководство заявило, что предложение содержит неприемлемые условия. По сообщению Axios, соглашение представляет собой меморандум о понимании из одной страницы. Ссылаясь на осведомленных лиц в правительстве и другие источники, веб-сайт сообщил, что план состоит из 14 пунктов, в число которых входят прекращение боевых действий, открытие Ормузского пролива и наложение ограничений на иранскую программу ядерного развития. По словам источников, продолжаются переговоры о том, на какой срок Тегеран остановит обогащение урана. Утверждается, что этот период составит минимум 12 лет, а по словам одного из источников, возможным компромиссом является 15-летний срок. Газета The Wall Street Journal сообщила, что обе стороны работают с посредниками, а обсуждения, возможно, начнутся уже на следующей неделе в Пакистане. В среду Трамп рассказал корреспондентам о том, что за последние 24 часа прошли очень хорошие переговоры. Он отметил, что вполне возможно, что соглашение будет заключено. Во вторник в сообщении в социальных сетях Трамп написал о достижении серьезного прогресса. В среду он добавил, что вооруженные силы США могут закончить свою, по выражению Трампа, легендарную операцию, если Иран согласится заключить сделку. А если он откажется, то удары могут возобновиться с более высоким уровнем и интенсивностью. Иранское информационное агентство ТАСНИМ привело слова источника, утверждающего, что Тегеран еще не направил официальный ответ. Этот источник предупредил, что угрозы со стороны Соединенных Штатов не действуют и лишь ухудшат ситуацию. Один из официальных представителей Министерства иностранных дел Ирана сказал, что Тегеран получил предложение и оно рассматривается. Он добавил, что ответ будет дан через пакистанских посредников. В четверг утром на токийской фондовой бирже ключевой индекс Никей преодолел отметку в 62 тысячи пунктов и установил внутридневной максимум, поднявшись более чем на 2,5 тысячи пунктов. Инвесторы размещали заказы на покупку сразу после открытия торгов после недельных весенних каникул. Сообщение о том, что США и Иран близки к соглашению о создании меморандума о взаимопонимании, породило предположение о возможном завершении конфликта, что привело к росту цен на акции. Круизный лайнер, на борту которого обнаружен хантавирус, направляется на Канарские острова в Испании. Предполагаемая вспышка заболевания привела к смерти трех человек. Всемирная организация здравоохранения сообщила в среду, что еще трое эвакуированы по медицинским показаниям. СМИ сообщают, что их доставили в аэропорт в Нидерландах. Оператор судна заявил, что два человека находятся в тяжелом состоянии, а у третьего нет симптомов, но он был в тесном контакте с одним из погибших. На борту судна находилось около 150 человек. ВОЗ заявила, что первое заражение могло произойти до посадки пассажиров на борт или во время посещения островов по маршруту следования. ВОЗ заявляет, что хантавирус обычно распространяется через контакт с грызунами. По данным организации, на данном этапе общий риск для общественного здравоохранения остается низким. Японский институт здравоохранения сообщает, что инкубационный период заболевания составляет около 2 недель, а первоначальные симптомы включают слабость и жар. По данным института, тяжелые случаи могут привести к летальному исходу. Эксперт по инфекционным заболеваниям, профессор Осакского университета Куцуна Сатоси, предупредил, что хантавирус с высокой вероятностью может вызвать серьезные заболевания. Он отметил, в настоящее время эффективного лекарства нет. Судно покинуло островное государство Кабо-Верде в Западной Африке. Испанские власти заявили, что оно прибудет на Канарские острова в течение 3 дней. В Стамбуле проходит крупная выставка-ярмарка оборонного оборудования, собравшая более 1700 компаний со всего мира.
Пятидневная выставка открылась во вторник. На ней представлены разнообразные оборонные технологии, в том числе новейшие беспилотные и оборонные системы. Турецкая оборонная отрасль быстро развивается в том, что касается экспорта беспилотников. В прошлом году японское правительство заключило с Турцией, которая является членом НАТО, соглашение о развитии оборонного сотрудничества. В связи с этим официальные представители двух стран обменялись нотами, подтверждающими их приверженность расширению сотрудничества в области оборонного оборудования. Стороны рассчитывают, что предприятия частного сектора обеих стран укрепят связи через совместную разработку оборонного оборудования, в том числе дронов. Министры торговли стран Большой Семерки договорились ускорить усилия по диверсификации цепочек поставок критически важных полезных ископаемых. Встреча министров прошла во Франции в среду. Среди ее участников были министр экономики, торговли и промышленности Японии Окадзава Рёсэй и торговый представитель США Джеймсон Грир. В совместном коммюнике, опубликованном по итогам встречи, выражается серьезная обеспокоенность по поводу экономического принуждения, в том числе принуждения посредством произвольных экспортных ограничений. Очевидно, имеются в виду экспортные ограничения Китая на критически важные полезные ископаемые, включая редкоземельные элементы. Коммюнике обязуется обеспечить, чтобы попытки или угрозы использования экономической зависимости в качестве оружия потерпели неудачу. В нем утверждается, что страны Большой Семерки будут стремиться к сдерживанию и будут готовы к принятию мер там, где это необходимо, против экономического принуждения. В заявлении также говорится, что Большая Семерка признает, что обеспечение долгосрочной жизнеспособности мощностей диверсифицированных поставок требует соответствующей рыночной среды и более тесного сотрудничества с надежными партнерами. Министр иностранных дел Японии и министр международных отношений и сотрудничества Южноафриканской Республики договорились активизировать совместные усилия в экономических областях, включая добычу важнейших полезных ископаемых и энергетику. Во вторник в ЮАР состоялись переговоры между Мотеги Тосимитсу и Рональдом Ламолой. Это был заключительный этап турне Мотеги по четырем странам Африки. Мотеги назвал ЮАР важным партнером, разделяющим такие принципы, как свобода и верховенство права, которые лежат в основе свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. ЮАР богаты ресурсами, включая платину и марганец. Мотеги и Ламола договорились, что страны будут расширять сотрудничество в области важнейших полезных ископаемых, энергетики, декарбонизации и других экономических вопросов. Мотеги также встретился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Он заявил, что Япония является долгосрочным и надежным партнером для Африки. Мотеги и Рамафоса подтвердили, что будут работать над тем, чтобы вывести двусторонние отношения на новый уровень и более тесно сотрудничать в международном сообществе. В конце своего визита, общаясь с журналистами, Мотеги заявил, что одной из целей его поездок было продвижение ресурсной дипломатии Токио. Он отметил, что обеспечение поставок является насущной проблемой для Японии, которая в значительной степени зависит от импорта. Министр выразил надежду, что, основываясь на результатах своих последних визитов, Токио будет действовать в рамках дипломатии с африканскими странами с чувством неотложности задач. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский язык вместе.
0: Сегодня на нашем 10-м уроке мы научимся спрашивать, сколько стоит та или иная вещь. Во второй части урока мы расскажем о японских монетах и банкнотах.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Вместе со своей подругой Аяко она пришла в магазин электроники. Ей нужен фен.
0: Послушайте диалог 10-го урока.
2: たくさんありますね。すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか。セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか。
3: 9900円です。
2: 高すぎます。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Там впечатлена огромным выбором фенов в магазине.
2: たくさんありますね.
0: Как много фенов.
1: Аяко говорит.
2: すごいでしょ.
0: Здорово, да?
1: Она показывает там разные виды фенов.
2: これはサラサラヘア.
0: Этот делает волосы шелковистыми.
2: これはツヤが出るタイプ.
0: А этот блестящими.
1: Там спрашивает.
2: いくらですか?
0: Сколько он стоит?
1: Аяко смотрит, но символ на ценнике говорит лишь, что фен продается со скидкой.
2: セールって書いてある.
0: Здесь написано, что он со скидкой.
2: 聞いてみよう.
0: Давай спросим у продавца.
1: Там позвала продавца.
2: すみません.
0: Прошу прощения.
2: このドライヤーはいくらですか?
0: Сколько стоит этот фен?
1: Продавец отвечает.
3: 9900円です.
0: 9900 йен.
1: Там с удивлением восклицает.
2: Такасугимасу.
0: Ого, для меня это очень дорого. Ключевая фраза сегодняшнего урока. Сколько стоит этот фен?
2: このドライヤーはいくらですか?
0: Если вы запомните эту фразу, то сможете узнать стоимость любой вещи.
1: Вот значение слов в этой фразе. «Коно» означает «этот», «дорайя» — «фен». Частица «ва» после слова указывает на тему предложения. «Икура» — вопросительное слово, которое означает «сколько стоит».
0: Главный пункт нашего урока. Чтобы спросить о цене, используйте фразу «сколько стоит». Икура деска.
1: Все, что нужно сделать, показать на предмет и спросить. Икура деска.

0: оно, и затем используйте нужное существительное.
1: Таким образом и образуется ключевая фраза «Сколько стоит этот фен?» «Коно дорайо ва икура деска?» Послушайте и повторите вслух.
2: Икура деска? Коно дорайо ва икура деска?
0: А теперь послушайте еще один диалог в магазине. Покупатель спрашивает у продавца, сколько стоит товар.
3: Сумимасен, коно суиханки ва икура деска?
4: 8700 йен дес.
0: Вот что означают фразы диалога.
3: Сумимасен,
1: прошу прощения.
3: Коно суиханки ва икура деска?
1: Сколько стоит эта рисоварка?
2: Суиханки.
0: Это рисоварка.
1: 8700 йен.
0: Н йена. Это японская валюта.
1: Послушайте и повторите.
2: Икура деска? Коно суиханки ва икура деска? Сумимасен. Коно суиханки ва икура деска?
0: Как вы узнаете цену наушников на верхней полке? Этот предмет находится далеко и от вас, и от продавца. Поэтому используйте...
2: Оно. Оно.
0: Перед существительным. Наушники – это...
2: Иахон. Иахон.
0: Попробуйте.
5: Сумимасен. Оно иахон ва икура деска? Сумимасен. Ано ияхон ва икура деска?
0: А теперь время рубрики «Шаг за шагом». Сегодняшние диалоги были посвящены ценам. Раньше мы узнали, как сосчитать до 10, дю. А сегодня изучим другие числительные. Прежде всего, двузначные. Чтобы считать десятки, например, 20 и 30, добавляйте 10 дю после каждой цифры от 2 до 9.
1: Например, если вы хотите сказать 20, произнесите 2 ни, а затем 10 дзю, и получится ни дзю.
0: Вот как звучат десятки от 10 до 90 в японском языке.
2: Дзю, ни дзю, сан дзю, йон дзю, го дзю, рок дзю, нана дзю, хач дзю.
0: Далее идут трехзначные числительные. 100 – это?
2: Хяку.
0: Как и до этого, добавляете 100 хяку после каждой цифры от 2 до 9.
1: То есть 200 в японском языке – это ни, после которого идет хяку. Получается ни хяку.
0: Правильно, но с произношением может возникнуть путаница. 300 произносится?
2: Самбяку.
0: 600,
2: 600,
0: а 800,
2: 800.
0: А теперь тысячи. Тысяча – это?
2: 1000.
1: Чтобы сказать 2000, надо к ни добавить сен, и получится ни сен, правильно?
0: Да, правильно. Но и здесь произношение меняется. 3000 будет звучать как?
2: 3000.
0: 8000.
2: 8000.
0: Чтобы произнести числительное, называйте числа от большого к наименьшему. Например, 1234 будет звучать как
2: 1234.
0: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз.
6: Таксан-аримас-не. Сугой-де-шо? Коре-ва-сара-сара-хея. Коре-ва-ция-га-дэ-ру-тайпу. いくらですか?セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか
4: ?9900円です。
6: え、高すぎます。
7: ハルさんの知恵袋。
1: А теперь рубрика «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о банкнотах и монетах Японии.
0: В Японии используется

0: 4 вида бумажных банкнот номиналом 1000, 2000, 5000 и 10 тысяч йен.
1: В Японии не найти старых или помятых купюр.
0: Да, потому что Банк Японии изымает из оборота изношенные банкноты очень оперативно. Они уничтожаются и заменяются новыми купюрами. Тысячные и пятитысячные купюры изымаются из оборота каждый год или два.
1: Новые купюры очень ценятся в Японии.
0: Согласно этикету, если вы дарите деньги на свадьбу или другой праздник, в специальный конверт для такого случая надо вложить новые хрустящие купюры. Что касается монет, то в Японии используется 6 их видов номиналом 1 иена, 5, 10, 50, 100 и 500 йен. Есть масса возможностей их использовать, потому что автоматы по продаже товаров стоят буквально на каждом шагу. Ну, кстати, такие автоматы не принимают монеты номиналом в 1 и 5 йен. Этими монетами можно расплатиться в магазине. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: Оставайтесь с нами. В следующий раз там отправиться в Токийский район Осакуса. Japan, Tokyo.